этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

местечко Воскоярово. Отходил молодой пушкарь на кочечке, а из пороха топочка закружилась, а под копом покатилась, а их вокруг.

0: Подтягиваешь, да и не подтягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

Молишь, молишь, еле-еле, три полушки вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние.

вот что. Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: эти повесить. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот гердик, разбойник, о, грызька ты?
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?
2: Господи, Иисус!

0: Давай, вслух читай.
1: Сюда в монастыря не достой чернец Григорий с облак неплявих. Наученный Авлам, сдумал слушать святую

не умрет. Всех убийца тайны я отравил, сестру свою царицу я ускорил, Феодора кончину я отрока несчастного царей.

0: siebie, gniazd Wasili Iwanych Szujski.
1: Szujski, sami, postoj, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом, на Шуйского мстислава и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, конец из Кракова приехал.

меня на душа не фрелеша сэджуган, чтоб сани се перешали стражкам, чтоб вороны перетали скрыган. Ступай! Или нет? Постой, постой, шуиски! Неправда

Jésus-Christ, tes pieds, piatna, et dinae, et dinae, slucena, zanienosia, как я свой, паровой душа скалит, льется сердце ярами, ведь я ж останет.

0: большой, что мы с Альжевою пристану. Все это...
1: Благодать, Господня, над тобой!